и поношу сыр. А штаба с мамена злости. Ирбута лапу без одного лезет по сегости. Несту эси, Ирманто гана. Несту эси, Ирша санагти сергена. А что слышишь? Вот у эси тут.